0: Третье.
1: Пообщайте.
0: Как их называют в народе? Как их называют в народе?